0: похоже, идти в ПО переправлять таймер.
1: Как? Рома,
0: это самое. Юра, Саш.
1: Да.
0: Давай вручную переходить. Лен, ты иди в ПО, Саш, а ты вручную.

那他妈的，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，走了嘛，

0: てるよ。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставая.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задену. Театр? Какие актеры? А? Какие костюмы?
4: А?
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы, это они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, орнаменты, супер.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, а правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин и так далее.

0: cry after this shit, though. Mali italianski prasvet.
1: Mali italianski prasvet.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, я торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да?
2: May I ask you a personal question?
0: У вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Вы воевались Наполеоном,
0: а
1: не Санкт-Петербургом.
0: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
3: Добрый день.
0: Интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Да? Что, что за... Сюда, в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто
0: отдыхаюсь. А каким
3: образом? Вот такие. Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: Олег, это запах формалина.
3: Они же пусть какие-то такие. Замечательная картина. Видим, видим.
0: Это наши люди. Здесь запах.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.

0: ているのだ。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: Впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставай.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
4: Скандалка.
2: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да? Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизам Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Угу. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности.
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин.

0: Какая красота! Малый итальянский просвет.
1: Малый итальянский просвет.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: Вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры. Торшеры Воронихина. Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да. А у вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
1: Мы воевали с Наполеоном, а не с
0: Империей. А? Что? А? Что это за... Запах какой?
2: Да, люди, интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
2: Ну что вы,
0: что за...
2: сюда в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
2: Что вы здесь, честно говоря, просто отдыхались?
0: А вы каким
2: образом? Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: А это запах формалина.
2: Мы же посмотрим, как замечательную картину. Видим, видим.
0: Это наши люди. Это не здесь запах.
2: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.